Хочте у щаскилягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую патыку!

Вечера, днес заран. Лем ФМ на живо. Слухай, передавай другим. Лем ФМ.

сега ме награли, чудово наручля, о, прекрасно! Музика была цыганская, то же были слухал. Не так гнезко то, что под черта варта. Слухае. Нем так грали же ее, и за же шанаю та грал, бо люди запросили. Не же давай нити, чем туля рецепт. Никто о тим не вспоминав, де вже ми жив.

Вертам до вас, дорогие слушатели, припоминам, что чуете как раз днес три швиты в Ради Юлем ФМ прямо из Врославского студия, а за микрофоном есть с вами Северян Косовский. Граме, веселимося до 21.30.